сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 18 августа, ожидается ночью и утром малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня облачная погода, пройдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет падать 733 миллиметра. Температура ночью плюс 8-10, а днем всего 15-17 градусов тепла. В среду, 19 августа, переменная облачность, дожди возможны только утром, а днем до плюс 19. В четверг, 20 августа, в середине дня пройдут дожди до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: уже не первая подобная инициатива. В прошлом их отклоняли из-за дополнительных расходов и организационных сложностей. Примут ли изменения в этот раз, пока большой вопрос. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. На недавнем заседании Госсовета по развитию общественного транспорта возникла дискуссия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал новый закон из-за пробелов в системе и несостыковок в базах. В МВД ждут массовые ошибки и негатив от водителей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что тесты показали минимум ошибок. Технически система готова. В общем, проект по-прежнему висит между ведомствами. Финального решения нет. Ушедшие иностранные концерны не могут автоматически вернуть собственность в России. Решение на этот счет будет принимать суд. В обратном выкупе откажут, если прежние владельцы некорректно исполняли обязательства перед партнерами и клиентами. Или если будет доказано, что уход из России привел к срыву поставок, разрыву контрактов или запрету на использование продуктов. Фактически, этих условий достаточно, чтобы отказать в обратном выкупе большинству ушедших автопроизводителей. И еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: 18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа. Новый профессиональный праздник. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества. 18 августа 1845 года, когда император Николай I утвердил временный устав этой организации. Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли. Именно эта дата, 18 августа, и стала, начиная с 2019 года, официальным днем географа в России после подписания соответствующего приказа министром экономического развития. С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только ученые-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий. Научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие служащие, исследователи-полярники и многие другие.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Радио нашего города. Радио Infinity.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: этим знаком стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своих

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 18 августа, ожидается ночью и утром малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня облачная погода, пройдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет падать 733 миллиметра. Температура ночью плюс 8-10, а днем всего 15-17 градусов тепла. В среду, 19 августа, переменная облачность, дожди возможны только утром, а днем до плюс 19. В четверг, 20 августа, в середине дня пройдут дожди до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: У россиян в сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медякова. По ее словам, сентябрь 2026 года станет классическим примером базового трудового месяца. 30 календарных дней, 8 выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке, пояснила она. Эксперт отметила, что в сентябре не будет государственных праздников, поэтому в месяце не предусмотрено дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней. Россияне могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку, рассказал газете «Ру» юрист Сергей Поправко. Налоговый вычет при ипотеке позволяет вернуть ранее уплаченные суммы налога на доходы физических лиц, ставка по которому в большинстве случаев составляет 13%. Такой налоговый вычет сам по себе никак не сокращает размер переплаты банку по процентам. При ставке 18,7% годовых возврат покрывает лишь небольшую долю расходов на обслуживание долга. Основной вычет непосредственно

0: версии платформы Goodreads – международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Радиостанция «Инфинити».

0: открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джеланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Теннет плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Теннет плюс стоит выше просто Теннета. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAO вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
11: расти большой.
10: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
11: Деньги дороги, как память.
10: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%. Форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 18 августа, ожидается ночью и утром малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня облачная погода, пройдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет падать 733 миллиметра. Температура ночью плюс 8-10, а днем всего 15-17 градусов тепла. В среду, 19 августа, переменная облачность, дожди возможны только утром, а днем до плюс 19. В четверг, 20 августа, в середине дня пройдут дожди до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8900. 20-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже из тех, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы! Как только не изгаляются. На этом пока все. Услышимся!

0: нынешний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: этим знаком стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам, и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своей

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Саренков вместе с председателем окружной думы Виталием Тарановым приняли участие в работе 22-го съезда Ассоциации Совета муниципальных образований Смоленской области. В этом году для Совета особенная дата, исполняется 20 лет со дня основания Ассоциации, объединяющей муниципальное образование Смоленщины. Участники съезда подвели итоги работы за прошедший год и обсудили задачи на перспективу. В числе основных вопросов актуальные изменения законодательства и развитие муниципальных образований. Главная совместная работа, направленная на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни людей. Именно в постоянном диалоге и обмене опытом формируются решения, которые позволяют двигаться вперед. Директор 3-й Верхнеднепровской школы Марина Щемелинина и куратор агротехнологического класса Екатерина Матвеева приняли участие в 7-м Всероссийском форуме школ хозяйств и агрошкол России, который прошел в Тамбовской области. На форуме педагоги обменивались опытом с коллегами из разных регионов, знакомились с современными моделями агрошкол и практиками ранней профориентации, обсуждали развитие аграрного образования, взаимодействие школ с вузами и предприятиями, а также подготовку будущих кадров для АПК. Основная задача на сегодняшний день – подготовка кадров. Необходимо активно привлекать в аграрную отрасль молодежь, отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. В Верхнепровской школе номер 3 с 1 сентября начнет работу современный агротехнологический класс в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» при поддержке индустриального партнера ЗАО «Тропарева». Новый рентген-кабинет открылся в Дорогобужской центральной районной больнице. В приемном отделении после капитального ремонта начал свою работу новый рентген-кабинет. Ремонт такого кабинета – это особый процесс, который требует строгого соблюдения норм радиационной безопасности, использования защитных материалов, точного проекта и соответствия нормам СанПин. В обновленном кабинете установлен рентгеновский аппарат МТЛ Телекорд российского производства, который до этого выполнял свою работу в старом корпусе. Это устройство обеспечивает точную диагностику и высокую эффективность в работе благодаря своей продвинутой технологии и простоте в эксплуатации. Кабинет расположен в приемном отделении 5-этажного корпуса больницы и уже вовсю принимает плановых и экстренных пациентов. В минувшее воскресенье 16 августа на автодороге Ростов-Ельня-Дорогобуж-Сафоново произошла автомобильная авария. По предварительной информации, около 9 часов 20 минут утра на повороте в районе деревни Василисино произошло жесткое столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и «Лады Приора». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков, во второй облачно, пойдут дожди. Ветер восточно-юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 733 миллиметра, будет падать, а днем воздух прогреется всего до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Yeah.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

Новости. В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышение скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Infinity.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: Новости спорта.
1: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофея по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовцев» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах. Причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с Уфой 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: Радио Infinity. За успех.
1: Когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
2: Терренс Эллис.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
8: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
9: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентом и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
0: Расти большой.
1: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
0: Деньги дороги, как память.
1: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%. Форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленской области развивается сфера животноводства. Основной вклад в развитие отрасли вносят сельскохозяйственные организации, реализующие инвестиционные проекты и внедряющие современные технологии производства. Губернатор Василий Анохин отметил, что с октября прошлого года в регионе действует дополнительная мера поддержки производителей молока, которая предусматривает компенсацию части затрат с применением повышающих коэффициентов за прирост поголовья коров и увеличение объемов реализации продукции. Положительная динамика отмечается не только по численности поголовья, но и по эффективности производства. По итогам первого полугодия этого года средний надой молока на одну корову увеличился почти на 4%. Ярким примером успешной реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства является общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива». По итогам прошлого года предприятие увеличило поголовье крупного рогатого скота до 6,1 тысячи голов. Производство молока составило почти 33 тысячи тонн, средний удой на одну корову достиг более 12,5 тысяч килограмм. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вчера провел еженедельную планерку совместно с заместителями и начальниками управления. Антон Николаевич обсудил вопросы и поручения, поставленные на прошлой неделе, а также заслушал доклады ГУ-ИЧС, Горводоканала и МБУ УКХ. Был проработан план работ на неделю. По основным направлениям руководителям структурных подразделений администрации были даны соответствующие поручения с установленными сроками исполнения. В минувшую субботу, 15 августа, город Сафоново жил музыкой. Фестиваль живой рок-музыки и активного отдыха «Южный-2026», прошедший при грантовой поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области и администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ, официально стал историей. Праздник начался с церемонии открытия, на которой глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев лично приветствовал собравшихся на главной сцене, отметив, что фестиваль – это общий праздник для каждой семьи в Сафоновском округе, а Южный уникален тем, что он интересен абсолютно всем. Глава объявил фестиваль открытым и пожелал каждому получить максимум положительных эмоций. Ну и субботний день подтвердил статус фестиваля как главного летнего события округа. С утра программа началась с выступлений студии воздушной гимнастики «Высота» из Смоленска, танцевальной команды «ВАТ» из Вязьмы, группы «Феникс» из Ярцево, а также военно-духового оркестра воинской части из города Ельня. Днем публика раскачивалась под сеты групп «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхос». Затем свою энергию зрителям дарили «Альфред Нобель», «Станция Молодость» и «Целого мира мало», «Мэри имеет значение» и вокальный ансамбль «Свои». Настоящим украшением вечера стало выступление проекта «Небо-река» Романа Кречетова. А вечер зажгли группа «Артерия» из Москвы и легендарная анимация во главе с Константином Кулясовым. Ярким номером стало фаер-шоу, которое подарило гостям незабываемые эмоции. Администрация выражает искреннюю благодарность организаторам, информационным партнерам, генеральным спонсорам, участникам, волонтерам, активистам, службам правопорядка и безопасности. Отдельная и самая яркая признательность организатору фестиваля Ирине Бахонко, человеку, который выиграл грант от Министерства культуры и туризма Смоленской области и провел огромную организационную работу. Благодаря ее профессионализму, настойчивости и полной самоотдаче, город Сафоново услышал отличную музыку, а фестиваль прошел на высочайшем уровне. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков, во второй облачно, пойдут дожди. Ветер восточно-юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 733 миллиметра, будет падать, а днем воздух прогреется всего до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Yeah.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости страны и мира. О главном.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, как отказаться от получения массовых смс-рассылок и звонков. В прошлом году вступил в силу закон, предусматривающий такую возможность. Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день, рассказал он. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность – штраф до 1 миллиона рублей. Функцией запрета спам-звонков, по данным Минцифры, на июль воспользовались более 340 тысяч раз, добавил председатель Госдумы. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34%. Опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова обогнал нового «Человека-паука» в официальном прокате, согласно данным по России и СНГ. Показатели кассовых сборов приводит портал кинобизнес.com. В странах России и СНГ «Колобок» заработал 192 миллиона 300 тысяч рублей за прошедшие выходные. «Человек-паук. Новый день» в свою очередь собрал в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 169 миллионов. Третью строчку заняла анимационная картина «Смеш «Шарики сквозь вселенные». У нее 62 миллиона 900 тысяч рублей. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана занял четвертое место, заработав в странах СНГ

0: откровенны.
1: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
2: Лора Вайс.
3: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа – новый профессиональный праздник. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества – 18 августа 1845 года, когда император Николай I утвердил временный устав этой организации. Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли. Именно эта дата, 18 августа, и стала, начиная с 2019 года, официальным днем географа в России после подписания соответствующего приказа министром экономического развития. С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей, не только ученые-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий. Научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие служащие, исследователи-полярники и многие другие.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: этим знаком стоит отказаться от излишней откровенности в процессе общения с окружающими людьми. Вся информация, озвученная сегодня, будет ловко использована завистниками и недоброжелателями, что станет причиной очень больших неприятностей.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день откажутся выручить давнего приятеля из беды. Вы вспомните, что этот человек всегда очень холодно относился к вашим личным проблемам и решите на этот раз отплатить ему той же монетой.
0: Тельцы в этот день потратят много денежных средств на покупку какой-то модной вещицы. Это приобретение заметно повысит ваш общественный авторитет, но в то же время станет причиной крупного скандала с вашими домочадцами.
2: Для близнецов день пройдет очень спокойно и продуктивно. Вы успешно выполните все ранее запланированные дела, а вечер этого дня проведете на каком-то культурном мероприятии в обществе своей второй половинки.
0: Ракам в этот день следует более оптимистично относиться к текущим проблемам. Ни одна из мелких бытовых неприятностей не способна лишить вас главного, вашего непревзойденного профессионализма, мастерства и великолепного чувства юмора.
2: Львы сегодня будут постоянно ворчать и изводить близких своими необоснованными придирками. Когда вашим родственникам надоест терпеть подобный выход, они решат отправиться на прогулку, чтобы оставить вас наедине с вашим дурным настроением.
0: Девам будет очень важно получать от близких душевное тепло и поддержку. Вы не сможете самостоятельно справиться с грузом нерешенных проблем и начнете искать жилетку, которой можно поведать о своих многочисленных трудностях.
2: Весы сегодня превратятся в генератор блестящих идей относительно дальнейшего семейного будущего. Проблема лишь в том, что большинство ваших родственников откажется от перемен, так как будет морально к ним не готово.
0: Скорпиону удастся сделать очень выгодное приобретение. Товар, который вы закажете через интернет-магазин, станет приятным подарком для членов вашей семьи, а для вас несомненным поводом для гордости.
2: Стрельцы сегодня будут полны сил и энергии для крупных профессиональных свершений. Ваш энтузиазм поддержит кто-то из давних коллег, и в союзничестве с этим человеком вы сможете реализовать сложнейший проект, который многим оказался не под силу.
0: Козероги сегодня будут философствовать даже там, где это совершенно неуместно. Так ваш ребенок точно не поймет длинные размышления о смысле бытия, с помощью которых вы попытаетесь решить его банальные затруднения.
2: Водолеям сегодня не стоит слишком вдумчиво относиться к критике в свой адрес. Вам следует понять, что замечания, услышанные от коллег, это прежде всего зависть к вашим успехам, а не объективная оценка вашего поведения.
0: Рыбам сегодня сильно навредит своя излишняя мечтательность. Кто-то из более предприимчивых коллег воспользуется шансом преуспеть, пока вы строите воздушные замки и рисуете в своих фантазиях

0: Новости спорта.
1: Победительница 6 турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек одержала сотую победу на хардовых турнирах ВТА-1000. Польской теннисистке потребовалось для этого 127 матчей. Быстрее 100 побед на этих турнирах добивалась только легендарная Серена Уильямс. Юбилейную отметку действующая чемпионка Цинциннати Ига Швёнтек преодолела в победном матче третьего круга с 32-й ракеткой мира Марией Саккари 4-6, 6-1, 6-1. Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Винегар объявил о досрочном завершении сезона из-за перелома ключицы, полученного на 15-м этапе Большой Петли. 29-летний датчанин, который в этом году выиграл Джиро д'Италия и стал 8-м гонщиком в истории, покорившим все 3 гран-тура, не сможет вернуться на прежний уровень в ближайшее время. Решение было принято после консультации со своей командой, которая заявила, что из-за задержки в начале тренировок возвращение в гонки в этом сезоне невозможно. Винегар пропустит чемпионат мира в Монреале и классическую гонку Тур Ломбардии. 38-летний Серхио Бускетс вернулся в Барселону в качестве тренера, войдя в штаб второй команды Барселона «Атлетик» в роли ассистента. Легендарный полузащитник каталонцев, выигравший с клубом 31 трофей, в том числе 3 Лиги чемпионов, завершил игровую карьеру в прошлом году после 2 сезонов в Интер-Майами. Барселона «Атлетик» выступает в 4-м дивизионе испанского футбола. Мадридский «Реал» установил рекорд, продав 20-летнего воспитанника Хакоба Ортегу во французский Страсбург за 10 миллионов евро. Это самая крупная сумма, вырученная клубом за игрока Академии, не сыгравшего ни одного матча за основную команду. Сделка, однако, оформлена нестандартно. Страсбург приобрел 70% прав на форварда, тогда как 30% остались у мадридцев. В прошлом сезоне Ортега стал лучшим бомбардиром «Реала» в юношеской лиге УЕФА и помог команде выиграть этот турнир. Это были спортивные события, достойные ваших.

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джелланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAO вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
6: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Инфинити.

0: Новости.
1: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Саренков вместе с председателем окружной думы Виталием Тарановым приняли участие в работе 22-го съезда Ассоциации Совета муниципальных образований Смоленской области. В этом году для Совета особенная дата, исполняется 20 лет со дня основания Ассоциации, объединяющей муниципальное образование Смоленщины. Участники съезда подвели итоги работы за прошедший год и обсудили задачи на перспективу. В числе основных вопросов актуальные изменения законодательства и развития муниципальных образований. Главная совместная работа, направленная на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни людей. Именно в постоянном диалоге и обмене опытом формируются решения, которые позволяют двигаться вперед. Директор 3-й Верхнепровской школы Марина Щемелинина и куратор агротехнологического класса Екатерина Матвеева приняли участие в 7-м Всероссийском форуме школ хозяйств и агрошкол России, который прошел в Тамбовской области. На форуме педагоги обменивались опытом с коллегами из разных регионов, знакомились с современными моделями агрошкол и практиками ранней профориентации, обсуждали развитие аграрного образования, взаимодействие школ с вузами и предприятиями, а также подготовку будущих кадров для АПК. Основная задача на сегодняшний день – подготовка кадров. Необходимо активно привлекать в аграрную отрасль молодежь, отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. В Верхнепровской школе номер 3 с 1 сентября начнет работу современный агротехнологический класс в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» при поддержке индустриального партнера ЗАО «Тропарева». Новый рентген-кабинет открылся в Дорогобужской центральной районной больнице. В приемном отделении после капитального ремонта начал свою работу новый рентген-кабинет. Ремонт такого кабинета – это особый процесс, который требует строгого соблюдения норм радиационной безопасности, использования защитных материалов, точного проекта и соответствия нормам СанПин. В обновленном кабинете установлен рентгеновский аппарат МТЛ Телекорд российского производства, который до этого выполнял свою работу в старом корпусе. Это устройство обеспечивает точную диагностику и высокую эффективность в работе благодаря своей продвинутой технологии и простоте в эксплуатации. Кабинет расположен в приемном отделении 5-этажного корпуса больницы и уже вовсю принимает плановых и экстренных пациентов. В минувшее воскресенье 16 августа на автодороге Ростов-Ельня-Дорогобуж-Сафоново произошла автомобильная авария. По предварительной информации, около 9 часов 20 минут утра на повороте в районе деревни Василисино произошло жесткое столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и Лады Приора. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков, во второй облачно, пойдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 733 миллиметра, будет падать, а днем воздух прогреется всего до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». Yeah.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже из тех, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти, а Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы, как только не изгаляются. На этом пока все. Услышимся!

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленской области развивается сфера животноводства. Основной вклад в развитие отрасли вносят сельскохозяйственные организации, реализующие инвестиционные проекты и внедряющие современные технологии производства. Губернатор Василий Анохин отметил, что с октября прошлого года в регионе действует дополнительная мера поддержки производителей молока, которая предусматривает компенсацию части затрат с применением повышающих коэффициентов за прирост поголовья коров и увеличение объемов реализации продукции. Положительная динамика отмечается не только по численности поголовья, но и по эффективности производства. По итогам первого полугодия этого года средний надой молока на одну корову увеличился почти на 4%. Ярким примером успешной реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства является общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива». По итогам прошлого года предприятие увеличило поголовье крупного рогатого скота до 6,1 тысячи голов. Производство молока составило почти 33 тысячи тонн, средний удой на одну корову достиг более 12,5 тысяч килограмм. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вчера провел еженедельную планерку совместно с заместителями и начальниками управления. Антон Николаевич обсудил вопросы и поручения, поставленные на прошлой неделе, а также заслушал доклады ГУ-ИЧС, Горводоканала и МБУ УКХ. Был проработан план работ на неделю. По основным направлениям руководителям структурных подразделений администрации были даны соответствующие поручения с установленными сроками исполнения. В минувшую субботу, 15 августа, город Сафоново жил музыкой. Фестиваль живой рок-музыки и активного отдыха «Южный-2026», прошедший при грантовой поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области и администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ, официально стал историей. Праздник начался с церемонии открытия, на которой глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев лично приветствовал собравшихся на главной сцене, отметив, что фестиваль – это общий праздник для каждой семьи в Сафоновском округе, а Южный уникален тем, что он интересен абсолютно всем, глава объявил фестиваль открытым и пожелал каждому получить максимум положительных эмоций. Ну и субботний день подтвердил статус фестиваля как главного летнего события округа. С утра программа началась с выступлений студии воздушной гимнастики «Высота» из Смоленска, танцевальной команды «ВАТ» из Вязьмы, группы «Феникс» из Ярцево, а также военно-духового оркестра воинской части из города Ельня. Днем публика раскачивалась под сеты групп «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхос». Затем свою энергию зрителям дарили «Альфред Нобель», «Станция Молодость» и «Целого мира мало», «Мэри имеет значение» и вокальный ансамбль «Свои». Настоящим украшением вечера стало выступление проекта «Небо-река» Романа Кречетова. А вечер зажгли группа «Артерия» из Москвы и легендарная анимация во главе с Константином Кулясовым. Ярким номером стало фаер-шоу, которое подарило гостям незабываемые эмоции. Администрация выражает искреннюю благодарность организаторам, информационным партнерам, генеральным спонсорам, участникам, волонтерам, активистам, службам правопорядка и безопасности. Отдельная и самая яркая признательность организатору фестиваля Ирине Бахонко, человеку, который выиграл грант от Министерства культуры и туризма Смоленской области и провел огромную организационную работу. Благодаря ее профессионализму, настойчивости и полной самоотдаче, город Сафоново услышал отличную музыку, а фестиваль прошел на высочайшем уровне. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков, во второй облачно, пойдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 733 миллиметра, будет падать, а днем воздух прогреется всего до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Yeah.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: новости страны и мира. О главном.
1: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов, и денежно-кредитная политика лишь один из них, заявила газете «Ру» старший аналитик инвесткомпании «Реком Траст» Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. На подготовку мальчика к школе в этом году в России придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, девочки – 19 тысяч. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. По словам эксперта, цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Набор одежды для мальчиков обойдется в 13 тысяч, для девочки – в 15 тысяч рублей. За рюкзак придется выложить примерно 2700. Как отметила Траутман, в набор школьных принадлежностей для мальчика входят куртка, пара брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой. И в завершении выпуска продюсер 5 фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер сообщил о переговорах с Джонни Деппом по поводу его участия в 6-й части франшизы. Об этом он рассказал изданию Deadline. По словам Брукхаймера, создатели работают над сценарием и надеются договориться с актером, сыгравшим капитана Джека Воробья. В августе 25 года продюсер заявлял, что 6-й фильм станет перезапуском серии и отмечал желание вернуть Деппа к роли. Также к кинофраншизе хочет вернуться и актер Орландо Блум, сыгравший Уилла Тернера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: Новости спорта.
1: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофея по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовца» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в Кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах, причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с Уфой 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные ваши.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений «Москва». 23 августа ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
2: Расти большой.
3: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
2: Деньги дороги, как память.
3: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%, форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: искать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения. Для

0: продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
1: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 77 тысяч. Водитель погрузчика – 100 тысяч. Водитель грузового транспорта – 90 тысяч рублей. Водитель категории «С» – 60 тысяч. Слесарь-ремонтник – от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист – 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор – от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа – новый профессиональный праздник. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества – 18 августа 1845 года, когда император Николай I утвердил временный устав этой организации. Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли. Именно эта дата, 18 августа, и стала, начиная с 2019 года, официальным днем географа в России после подписания соответствующего приказа министром экономического развития. С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей, не только ученые-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий. Научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие служащие, исследователи-полярники и многие другие.
4: А в этот день события, ставшие историей.

0: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Дорожные новости.
6: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышение скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5 лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Саренков вместе с председателем окружной думы Виталием Тарановым приняли участие в работе 22-го съезда Ассоциации Совета муниципальных образований Смоленской области. В этом году для Совета особенная дата, исполняется 20 лет со дня основания Ассоциации, объединяющей муниципальное образование Смоленщины. Участники съезда подвели итоги работы за прошедший год и обсудили задачи на перспективу. В числе основных вопросов актуальные изменения законодательства и развитие муниципальных образований. Главная совместная работа, направленная на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни людей. Именно в постоянном диалоге и обмене опытом формируются решения, которые позволяют двигаться вперед. Директор 3-й Верхнепровской школы Марина Щемелинина и куратор агротехнологического класса Екатерина Матвеева приняли участие в 7-м Всероссийском форуме школ хозяйств и агрошкол России, который прошел в Тамбовской области. На форуме педагоги обменивались опытом с коллегами из разных регионов, знакомились с современными моделями агрошкол и практиками ранней профориентации, обсуждали развитие аграрного образования, взаимодействие школ с вузами и предприятиями, а также подготовку будущих кадров для АПК. Основная задача на сегодняшний день – подготовка кадров. Необходимо активно привлекать в аграрную отрасль молодежь, отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. В Верхнепровской школе номер 3 с 1 сентября начнет работу современный агротехнологический класс в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» при поддержке индустриального партнера ЗАО «Тропарева». Новый рентген-кабинет открылся в Дорогобужской центральной районной больнице. В приемном отделении после капитального ремонта начал свою работу новый рентген-кабинет. Ремонт такого кабинета – это особый процесс, который требует строгого соблюдения норм радиационной безопасности, использования защитных материалов, точного проекта и соответствия нормам СанПин. В обновленном кабинете установлен рентгеновский аппарат МТЛ Телекорд российского производства, который до этого выполнял свою работу в старом корпусе. Это устройство обеспечивает точную диагностику и высокую эффективность в работе благодаря своей продвинутой технологии и простоте в эксплуатации. Кабинет расположен в приемном отделении 5-этажного корпуса больницы и уже вовсю принимает плановых и экстренных пациентов. В минувшее воскресенье 16 августа на автодороге Ростов-Ельня-Дорогобуж-Сафоново произошла автомобильная авария. По предварительной информации, около 9 часов 20 минут утра на повороте в районе деревни Василисино произошло жесткое столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и «Лады Приора». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков, во второй облачно, пойдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Давление 733 миллиметра, будет падать, а днем воздух прогреется всего до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Yeah.

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже есть те, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы! Как только не изгаляются. На это пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity. Окошко месяца.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джеланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAO вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений Москва. 23 августа ВДНХ, Москвариум. Новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна. Музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-007-0806.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленской области развивается сфера животноводства. Основной вклад в развитие отрасли вносят сельскохозяйственные организации, реализующие инвестиционные проекты и внедряющие современные технологии производства. Губернатор Василий Анохин отметил, что с октября прошлого года в регионе действует дополнительная мера поддержки производителей молока, которая предусматривает компенсацию части затрат с применением повышающих коэффициентов за прирост поголовья коров и увеличение объемов реализации продукции. Положительная динамика отмечается не только по численности поголовья, но и по эффективности производства. По итогам первого полугодия этого года средний надой молока на одну корову увеличился почти на 4%. Ярким примером успешной реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства является общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива». По итогам прошлого года предприятие увеличило поголовье крупного рогатого скота до 6,1 тысяч голов. Производство молока составило почти 33 тысячи тонн, средний удой на одну корову достиг более 12,5 тысяч килограмм. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вчера провел еженедельную планерку. Совместно с заместителями и начальниками управления Антон Николаевич обсудил вопросы и поручения, поставленные на прошлой неделе, а также заслушал доклады ГУ ИЧС, Горводоканала и МБУ УКХ. Был проработан план работ на неделю. По основным направлениям руководителям структурных подразделений администрации были даны соответствующие поручения с установленными сроками исполнения. В минувшую субботу, 15 августа, город Сафоново жил музыкой. Фестиваль «Живой рок-музыки и активного отдыха «Южный-2026», прошедший при грантовой поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области и администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ, официально стал историей. Праздник начался с церемонии открытия, на которой глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев лично приветствовал собравшихся на главной сцене, отметив, что фестиваль – это общий праздник для каждой семьи в Сафоновском округе, а «Южный» уникален тем, что он интересен абсолютно всем. Глава объявил фестиваль открытым и пожелал каждому получить максимум положительных эмоций. Ну и субботний день подтвердил статус фестиваля как главного летнего события округа. С утра программа началась с выступлений студии воздушной гимнастики «Высота» из Смоленска, танцевальной команды «ВАТ» из Вязьмы, группы «Феникс» из Ярцева, а также военно-духового оркестра воинской части из города Ельня. Днем публика раскачивалась под сеты групп «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхос». Затем свою энергию зрителям дарили «Альфред Нобель», «Станция Молодость» и «Целого мира мало», «Мэри имеет значение» и вокальный ансамбль «Свои». Настоящим украшением вечера стало выступление проекта «Небо-река» Романа Кречетова. А вечер зажгли группа «Артерия» из Москвы и легендарная анимация во главе с Константином Кулясовым. Ярким номером стало фаер-шоу, которое подарило гостям незабываемые эмоции. Администрация выражает искреннюю благодарность организаторам, информационным партнерам, генеральным спонсорам, участникам, волонтерам, активистам, службам правопорядка и безопасности. Отдельная и самая яркая признательность организатору фестиваля Ирине Бахонко, человеку, который выиграл грант от Министерства культуры и туризма Смоленской области и провел огромную организационную работу. Благодаря ее профессионализму, настойчивости и полной самоотдаче, город Сафоново услышал отличную музыку, а фестиваль прошел на высочайшем уровне. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков, во второй облачно, пойдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Давление 733 миллиметра, будет падать, а днем воздух прогреется всего до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Старица, новинка сезона, 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 9 27 82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: новости страны и мира. О главном.
1: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме. В Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращение к доктору у водителя выявит признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяцев, при этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска: к осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства

то в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется. Специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы, официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет, доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина, телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: Победительница 6 турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек одержала сотую победу на хардовых турнирах ВТА 1000. Польской теннисистке потребовалось для этого 127 матчей. Быстрее 100 побед на этих турнирах добивалась только легендарная Серена Уильямс. Юбилейную отметку действующая чемпионка Цинциннати Ига Швёнтек преодолела в победном матче третьего круга с 32-й ракеткой мира Марией Саккари 4-6, 6-1, 6-1. Двукратный победитель Тур де Франс Йонас Винегар объявил о досрочном завершении сезона из-за перелома ключицы, полученного на 15-м этапе большой петли. 29-летний датчанин, который в этом году выиграл Джиро д'Италия и стал 8-м гонщиком в истории, покорившим все 3 гран-тура, не сможет вернуться на прежний уровень в ближайшее время. Решение было принято после консультации со своей командой, которая заявила, что из-за задержки в начале тренировок возвращение в гонки в этом сезоне невозможно. Винегар пропустит чемпионат мира в Монреале и классическую гонку Тур Ломбардии. 38-летний Серхио Бускетс вернулся в Барселону в качестве тренера, войдя в штаб второй команды Барселона «Атлетик» в роли ассистента. Легендарный полузащитник каталонцев, выигравший с клубом 31 трофей, в том числе 3 Лиги чемпионов, завершил игровую карьеру в прошлом году после 2 сезонов в Интер-Майами. Барселона «Атлетик» выступает в 4-м дивизионе испанского футбола. Мадридский «Реал» установил рекорд, продав 20-летнего воспитанника Хакоба Ортегу во французский Страсбург за 10 миллионов евро. Это самая крупная сумма, вырученная клубом за игрока Академии, не сыгравшего ни одного матча за основную команду. Сделка, однако, оформлена нестандартно. Страсбург приобрел 70% прав на форварда, тогда как 30% остались у мадридцев. В прошлом сезоне Ортега стал лучшим бомбардиром «Реала» в юношеской лиге УЕФА и помог команде выиграть этот турнир. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Infinity.

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За удачу!

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 19 августа ожидается переменная облачность. Ночью пройдут дожди, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 28 минут, заход в 20 часов 11 минут. Долгота дня 14 часов 43 минуты. В четверг 20 августа облачно с прояснениями, в первой половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. В пятницу без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джелланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Ниссана при создании модели ПАУ вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
3: Эндрю Стентон.
4: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
6: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
9: Радио Инфинити.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости спорта.
1: Трое россиян вошли в рейтинг лучших вратарей НХЛ. Возглавил его голкипер Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, поднявшись на вершину с прошлогодней второй позиции. 32-летний россиянин, ставший обладателем Визина трофи по итогам прошлого сезона, одержал 39 побед в регулярном чемпионате в 58 матчах, в которых принимал участие. Это лучшие показатели в лиге. В топ-5 вместе с Василевским вошли еще два российских голкипера. Игорь Шестеркин из Нью-Йорк Рейнджерс занял третье место, а Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс – четвертое. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов дебютировал за Сибирь в матче за третье место предсезонного турнира Кубок Минска против местного «Динамо». 34-летний нападающий вышел на лед с капитанской нашивкой в первом звене и сразу же отметился голевой передачей. Однако хэт-трик 20-летнего белорусского нападающего «Динамовцев» Арсения Чухраева стал для новосибирцев роковым. Сибирь уступила со счетом 3-4 и завершила предсезонный турнир на четвертом месте. К слову, победу в Кубке одержал «Адмирал», выигравший также 4-3 у магнитогорского «Металлурга». 43-я ракетка мира Людмила Самсонова в трех сетах проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема» Коко Гауф во втором круге мастерса в Цинциннати. Самсонова начала матч с победы в первом сете 6-2, взяв две подачи соперницы и не отдав ни одного брейкпоинта на своей. Во второй партии при счете 2-1 в пользу Самсоновой матч прервали из-за ливня, и после возобновления игра полностью перевернулась. Гауф выиграла 6 из следующих 7 геймов. В решающем сете Людмила смогла взять лишь один гейм. Гауф теперь выигрывает у Самсоновой 5-0 в личных встречах. Причем 3 из 5 матчей развивались по одному сценарию. Российская теннисистка выигрывала первый сет, но затем упускала преимущество. Американка в этом сезоне одержала 15 побед в трехсетовых матчах, больше, чем любая другая теннисистка в туре. Футболисты костромского «Спартака» продлили серию без поражений в первой лиге до 6 матчей, сыграв ничью на своем поле с «Уфой» 1-1. Первыми гол забили спартаковцы. В начале второго тайма счет открыл Амур Калмыков. Спустя несколько минут он мог удвоить преимущество костромского клуба, но не реализовал пенальти. А уже в компенсированное время уфимцев спас от поражения автогол. Из-за очередной потери очков «Спартак» идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует Нижний Новгород, одержавший 6 побед в 6 играх. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция Infinity.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала», Петергоф. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня, 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк, Дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа Остров мечты, парк развлечений «Москва». 23 августа ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
10: Радио Инфинити.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
0: Расти большой.
1: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
0: Деньги дороги, как память.
1: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем в 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%, форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Саренков вместе с председателем окружной думы Виталием Тарановым приняли участие в работе 22-го съезда Ассоциации Совета муниципальных образований Смоленской области. В этом году для Совета особенная дата, исполняется 20 лет со дня основания Ассоциации, объединяющей муниципальное образование Смоленщины. Участники съезда подвели итоги работы за прошедший год и обсудили задачи на перспективу. В числе основных вопросов актуальны изменения законодательства и развитие муниципальных образований. Главная совместная работа, направленная на развитие муниципалитетов и повышение качества жизни людей. Именно в постоянном диалоге и обмене опытом формируются решения, которые позволяют двигаться вперед. Директор 3-й Верхнеднепровской школы Марина Щемелинина и куратор агротехнологического класса Екатерина Матвеева приняли участие в 7-м Всероссийском форуме школ хозяйств и агрошкол России, который прошел в Тамбовской области. На форуме педагоги обменивались опытом с коллегами из разных регионов, знакомились с современными моделями агрошкол и практиками ранней профориентации, обсуждали развитие аграрного образования, взаимодействие школ с вузами и предприятиями, а также подготовку будущих кадров для АПК. Основная задача на сегодняшний день – подготовка кадров. Необходимо активно привлекать в аграрную отрасль молодежь, отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. В Верхнепровской школе номер 3 с 1 сентября начнет работу современный агротехнологический класс в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» при поддержке индустриального партнера ЗАО «Тропарева». Новый рентген-кабинет открылся в Дорогобужской центральной районной больнице. В приемном отделении после капитального ремонта начал свою работу новый рентген-кабинет. Ремонт такого кабинета – это особый процесс, который требует строгого соблюдения норм радиационной безопасности, использования защитных материалов, точного проекта и соответствия нормам СанПин. В обновленном кабинете установлен рентгеновский аппарат МТЛ Телекорд российского производства, который до этого выполнял свою работу в старом корпусе. Это устройство обеспечивает точную диагностику и высокую эффективность в работе благодаря своей продвинутой технологии и простоте в эксплуатации. Кабинет расположен в приемном отделении 5-этажного корпуса больницы и уже вовсю принимает плановых и экстренных пациентов. В минувшее воскресенье 16 августа на автодороге Ростов-Ельня-Дорогобуж-Сафоново произошла автомобильная авария. По предварительной информации, около 9 часов 20 минут утра на повороте в районе деревни Василисино произошло жесткое столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и «Лады Приора». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГАИ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков, во второй облачно, пойдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 733 миллиметра, будет падать, а днем воздух прогреется всего до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Yeah.

0: Вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 927-82.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже есть те, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти, а Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы, как только не изгаляются. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: тема должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте –

0: Рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа. Новый профессиональный праздник. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества. 18 августа 1845 года, когда император Николай I утвердил временный устав этой организации. Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли. Именно эта дата, 18 августа, и стала, начиная с 2019 года, официальным днем географа в России после подписания соответствующего приказа министром экономического развития. С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только ученые-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий. Научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие служащие, исследователи-полярники и многие другие.
2: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Инфинити.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Ленинградской области 19.00. Новости на Инфинити.
1: С новостями города Сафоново на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В Смоленской области развивается сфера животноводства. Основной вклад в развитие отрасли вносят сельскохозяйственные организации, реализующие инвестиционные проекты и внедряющие современные технологии производства. Губернатор Василий Анохин отметил, что с октября прошлого года в регионе действует дополнительная мера поддержки производителей молока, которая предусматривает компенсацию части затрат с применением повышающих коэффициентов за прирост поголовья коров и увеличение объемов реализации продукции. Положительная динамика отмечается не только по численности поголовья, но и по эффективности производства. По итогам первого полугодия этого года средний надой молока на одну корову увеличился почти на 4%. Ярким примером успешной реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства является общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива». По итогам прошлого года предприятие увеличило поголовье крупного рогатого скота до 6,1 тысячи голов. Производство молока составило почти 33 тысячи тонн, средний удой на одну корову достиг более 12,5 тысяч килограмм. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вчера провел еженедельную планерку совместно с заместителями и начальниками управления. Антон Николаевич обсудил вопросы и поручения, поставленные на прошлой неделе, а также заслушал доклады ГУ-ИЧС, Горводоканала и МБУ УКХ. Был проработан план работ на неделю. По основным направлениям руководителям структурных подразделений администрации были даны соответствующие поручения с установленными сроками исполнения. В минувшую субботу, 15 августа, город Сафоново жил музыкой. Фестиваль живой рок-музыки и активного отдыха «Южный-2026», прошедший при грантовой поддержке Министерства культуры и туризма Смоленской области и администрации муниципального образования Сафоновский муниципальный округ, официально стал историей. Праздник начался с церемонии открытия, на которой глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев лично приветствовал собравшихся на главной сцене, отметив, что фестиваль – это общий праздник для каждой семьи в Сафоновском округе, а «Южный» уникален тем, что он интересен абсолютно всем. Глава объявил фестиваль открытым и пожелал каждому получить максимум положительных эмоций. Ну и субботний день подтвердил статус фестиваля как главного летнего события округа. С утра программа началась с выступлений студии воздушной гимнастики «Высота» из Смоленска, танцевальной команды «ВАТ» из Вязьмы, группы «Феникс» из Ярцево, а также военно-духового оркестра воинской части из города Ельня. Днем публика раскачивалась под сеты групп «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхос». Затем свою энергию зрителям дарили «Альфред Нобель», «Станция Молодость» и «Целого мира мало», «Мэри имеет значение» и вокальный ансамбль «Свои». Настоящим украшением вечера стало выступление проекта «Небо-река» Романа Кречетова. А вечер зажгли группа «Артерия» из Москвы и легендарная анимация во главе с Константином Кулясовым. Ярким номером стало фаер-шоу, которое подарило гостям незабываемые эмоции. Администрация выражает искреннюю благодарность организаторам, информационным партнерам, генеральным спонсорам, участникам, волонтерам, активистам, службам правопорядка и безопасности. Отдельная и самая яркая признательность организатору фестиваля Ирине Бахонко, человеку, который выиграл грант от Министерства культуры и туризма Смоленской области и провел огромную организационную работу. Благодаря ее профессионализму, настойчивости и полной самоотдаче, город Сафоново услышал отличную музыку, а фестиваль прошел на высочайшем уровне. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня в первой половине дня облачно с прояснениями, без осадков, во второй облачно, пойдут дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 733 миллиметра, будет падать, а днем воздух прогреется всего до плюс 16-18 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Yeah.

0: Вам я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
4: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Новости страны и мира. О главном.
8: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов, и денежно-кредитная политика – лишь один из них, заявила газете «Ру» старший аналитик инвесткомпании «Рекомтраст» Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20%. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads – международной социальной сети для любителей чтения. сообщение. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
6: Радио Infinity. За удачу!

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Инфинити.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Дорогобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Старица, новинка сезона, 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 448 144 42 702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: которую вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Инфинити.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 19 августа ожидается переменная облачность. Ночью пройдут дожди, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 28 минут, заход в 20 часов 11 минут. Долгота дня 14 часов 43 минуты. В четверг 20 августа облачно с прояснениями, в первой половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. В пятницу без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Дорогобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.